Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
6: улица Крупской, 80.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
8: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
9: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро всем, друзья! Ну что, сентябрь уже полностью вступил в свои права, но вот утренний воздух стал совсем другим, ну, прохладным, чистым и каким-то, ну, по-особенному прозрачным. И вот в такие моменты отчетливо понимаешь, что все, осень-то пришла. И вот, знаете, в переходе на осеннее время есть своя магия. Да, лето ушло, но вместо него пришел сезон, конечно, уютных свитеров, согревающие мысли, ну, это горячий кофе тоже присутствует. Поэтому пусть это утро подарит вам приятную прохладу и отличное настроение. Лидер FM готов покорять этот день. Поехали!

Всем большой привет, доброе утро. Ну что, 3 сентября у нас уже на календаре. Ну вот сегодня отмечается день открытия уникальности ДНК. Ну, дата приурочена к публикации результатов исследования генетиков, доказавших, что структура ДНК уникальна у каждого человека. Это, конечно же, стало важным шагом в развитии молекулярной биологии и криминалистики. И, конечно же, открытие позволило развить генетическую экспертизу, методы диагностики заболеваний и медицину в общем. Поэтому сегодня эти данные используются не только в науке, но и в повседневной жизни. От судебных процессов до тестов на родство.

0: Всем большой привет! Ну что, 3 сентября у нас на календаре. Очень хочется сказать, я календарь переверну. Да, вот народное название 3 сентября в России давно закрепилось за строчкой из песни Михаила Шафутинского «3 сентября». В ней певец исполняет куплет «Ну я календарь переверну» и снова 3 сентября. Композиция вышла в 1993 году, но со временем обрела статус вот такого мема, можно сказать. Поэтому каждый год в этот день в социальных сетях полностью наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными этому замечательному дню. Феномен, конечно, давно вышел далеко за пределы эстрады и превратился в культурное явление. Дата ассоциируется не только с историческими событиями, но и с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.
1: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в насенье покупай!
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Планеты построились, знаки зодиака приготовились. Прямо сейчас на Лидер ФМ свежий традиционный гороскоп. Ну что же, начинаем с овнов. Овны, будьте сегодня готовы к неожиданностям. Они могут изменить вашу рутину. Тельцы, сегодня ваша энергия активирует оружие, так что не стесняйтесь вести за собой. Близнецы, вселенная готовит для вас череду невероятных сюрпризов. Раки, осторожность в словах сегодня особенно важна. Львы, ваша жизнь полностью изменится, если вы откроетесь новым идеям. Девы, не бойтесь общаться, знакомства откроют неожиданные двери. Весы, если возьмете на себя инициативу в проекты, результаты вас поразят. Скорпионы, поставленные перед вами задачи легко сегодня решатся. Главное — идти только вперед. Стрельцы, не забывайте делиться своим мнением, ваш голос очень важен. Козероги, стремитесь к стабильности, и вскоре вы получите заслуженные плоды. Водолеи, сегодня ваша уверенность будет служить вам компасом в сложных ситуациях. Рыбы, ищите поддержку у единомышленников.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +21.

0: Всем большой привет, доброе утро, друзья. Ну что, вот день открытия новых дверей отмечает сегодня 3 сентября. Ну, праздник возник в мотивационных и психологических сообществах как способ напомнить, что перемены – это не всегда что-то масштабное, а то, как мы привыкли. Вот иногда новая дверь открывается в виде неожиданного предложения, случайного знакомства или внутреннего решения попробовать что-то новое. Так что в фольклоре и литературе дверь часто была символом перехода. Вот за ней ждали испытания, открытия, ну или какая-то новая жизнь. В этот день советуют обращать внимание на возможности, которые появляются в повседневности, благодарить за перемены и не бояться, конечно же, делать большой шаг вперед, даже если путь пока не до конца не ясен. Так что для многих такой праздник – это способ вернуть себе ощущение движения и, конечно же, напомнить, что каждый день может принести что-то хорошее, если быть открытым новому. Отличного всем, друзья, дня!
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8.01. Ну что, новый день, новый час на Лидер FM. Вот знаете, бывает, что очень хочется сказать какие-то важные слова близкому человеку. Вот и Тони что-то нам скажет в этом часе.
4: Так хочу сказать тебе, любимая.
3: Риана. Горячий хит Бамбалейла бодро прозвучит на наших волнах. Просыпаемся, друзья, четверг на календаре.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Семья сотрудника Лидского отдела Департамента охраны Виталия Теста уверенно одержала победу в областном этапе республиканской акции «Семья, служим вместе». Он проходил в Гродно. Виталий, его жена Анастасия и их дочь Ева проявили себя во всех конкурсных испытаниях. Теперь семья Теста представит охрану Гродненской области во втором этапе акции «Семья, служим вместе», который состоится 17 сентября в Мозыре. В Лидском замке организовали интерактивную экскурсию с першими пеунями. Она рассчитана на туристов-жаворонков, тех, кто сам просыпается на заре, и тех, кто любит необычные форматы. Ворота замка решили открыть ранним утром, чтобы дополнить познавательную составляющую экскурсии эмоциональным фактором через погружение участников в атмосферу средневекового замкового утра. Их знакомят с историей строительства Лидского замка, его оборонительной архитектурой, яркими событиями, которые здесь происходили. Авиакомпании «Белавия» и российская «Red Wings» усиливают партнерство в рамках кодшерингового соглашения. Пассажирам становятся доступны новые направления и удобные стыковки. Теперь путешественники могут оформить единый билет на рейсы из Минска в Самару, Челябинск и Пермь и обратно. Кроме того, расширяется география полетов с пересадкой в Екатеринбурге. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила белорусских и российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Атлеты из обеих стран смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях и без использования национальной символики, а соблюдение принципов нейтральности будет постоянно контролироваться.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Утром кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, 1 сентября, День знаний уже позади, но вот многочисленные истории, конечно же, имеются. Вот, например, в Китае подростков старшей и средней школы приняли слишком строгие правила относительно допустимых причесок. Ну вот, подростки явились на занятия, но до классов они так и не добрались. Всех, чьи прически не соответствовали стандартам, просто разворачивали обратно. Школьникам приходилось быстренько искать парикмахерские, и вот, например, несколько предприимчивых парикмахеров догадались по-быстренькому организовать возле учебных заведений мобильные салоны красоты. Там подростки-то и быстренько оперативно приводили себя в порядок. Но вот очень много комментариев появилось в социальных сетях, и немало людей считают эту историю вовсе не забавной. Все-таки придираться к молодежи из-за такой мелочи, как пишут и отмечают многие, как прическа. И, кроме того, многие уверены, что в школах ущемили права подростков на получение образования. Все-таки я считаю, что внешний вид – это очень важно. Летом, да, можно себе позволить как-то себя преобразить совсем по-другому, но все-таки школа – это государственное учреждение, и приходить туда нужно в первую очередь красиво.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро, друзья! Ну вот стало известно, что житель США смог поступить в университет в возрасте 100 лет. Ветеран Второй мировой войны Чарли записался на курсы в университете Западной Флориде. И вот в качестве вольнослушателя. Известно, что Чарли сам когда-то преподавал в колледже, и вот когда он узнал, что во Флориде жителям старше 60 лет разрешено бесплатно посещать занятия в университете, то решил этим оперативно воспользоваться. К своему столетию мужчина прослушал 51 курс и вот установил рекорд, за который ему вручили награду в университете. Пожилой мужчина ознакомился с широким спектром предметов, включая политологию. Мужчина отметил, что очень любит учиться, и, возможно, в этом заключается секрет его долголетия. Некоторые курсы он посещал совместно с женой, но, к сожалению, 3 года назад ее не стало. Ну, оставшись вдовцом, он не отказался от активного образа жизни, а наоборот, регулярно стал заниматься плаванием, а также продолжать посещать университет. Так что, друзья, вот очередное доказательство, что учиться никогда не поздно. Это, знаете, как сейчас пошел тренд среди молодежи о том, что после школы некоторые не захотели поступать, зато в 2026 году в 25 лет ты стоишь на линейке на первом курсе. И я считаю, что это очень круто и правильно, потому что плох тот день, когда ты не узнаешь ничего нового, а учиться никогда не поздно.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.

0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
5: 2 буткемп-зоны.
6: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
5: Бильярд.
6: Единственные автосимуляторы в Лиде.
5: Виртуальная реальность.
6: Бар с освежающими напитками и бар.

0: Женю.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
0: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Всем большой привет! Ну что, вот если вы отправляетесь в магазин и считаете, что продукты стали слишком дорогими, то эта ветчина поразит ценой любого. Ну вот кусочек ветчины стал лотом на аукционе на ярмарке в Кентукки, и поначалу ставки на ветчину весом 7,5 килограмма составляли несколько сотен долларов. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, и в результате чего она ушла за грандиозные 10 миллионов долларов. Ну, все вырученные деньги будут направлены на благотворительные проекты, но вот казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее. Но нет, она была нарезана на кусочки и подавали всем участникам аукциона. И вот все собравшиеся могут смело сказать, что насладиться самым, что им удалось насладиться самым роскошным завтраком в истории за 10 миллионов долларов.
1: Ты слушаешь

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Доброе утро, 9.00, Анна Белявцева у микрофона. Ну что же, время начинать новый музыкальный час. Мадонна бодро прозвучит на волнах наших 94.3. Группа «Добро» также появится с нами.
3: Так же, как я тебя любил, сердце скажет, кто мне его разбил.
2: Ваня Дмитриенко, недоступна громкая новинка.
4: Отпускаем пульс, тайны, ответы, я тебя узнал, узнаю.
2: Ну а прямо по курсу новости с погоды совсем скоро разыграем первый подарок.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На базе предприятия «Белпласт Интернешнл» состоялась встреча с зарубежными инвесторами, заинтересованными в приобретении хозяйства «Белица Агро». Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель райисполкома Александр Версоцкий. В ходе встречи посетили сельхозпредприятия, ознакомились с его материально-технической базой и оценили состояние посевов. Также обсудили другие вопросы, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. Удалось установить рабочие контакты. В поле зрения оперативников по противодействию киберпреступности Октябрьского РУВД Гродно попал 27-летний житель Личины, причастный к незаконному обороту платежных инструментов. Установлено, что мужчина откликнулся на предложение о подработке в интернете, суть которой заключалась в сборе, перепродаже и передаче реквизитов чужих карт, а также действующих доступов к системам интернет-банкинга. Фигурант использовал анонимный аккаунт в мессенджере, приобретал у пользователей логины и пароли от личных кабинетов банков, после чего в течение нескольких месяцев перепродавал данные третьим лицам. Реквизиты доступа к чужим счетам злоумышленники использовали в мошеннических схемах. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 3 лет лишения свободы. Премьер-министр Беларуси провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем. Подтверждена направленность на дальнейшее наращивание объемов строительства арендного жилья, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов, молодых семей. Правительство Таиланда утвердило масштабную реформу миграционных правил. С 15 сентября Бангкок урезает программу виз по прибытии. Если ранее получать штамп в аэропорту могли граждане 31 страны, то теперь формат сохраняется только для Беларуси, Азербайджана и Сербии. Для наших путешественников условия остаются прежними. В то же время для граждан 60 других стран, включая Россию, отменяется льготный 2-месячный период. Срок их безвизового нахождения сокращается до 30 дней.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Утром кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Качина, 29.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, в Лиде 9 часов уже 17 минут. Начинаем нашу первую игру. Ну, сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секундочек. Моя соведущая или соведущий будет вам о чем-то очень-очень-очень рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, слушаем отрывок.
2: Помещение там, где дети, учащиеся школы, кушают. Им дают там суп, пюре. Там даже едят первоклассники. Там много шеф-поваров. Кухня отдельная, чтобы шеф-повара готовили.
1: Что же это такое? Прослушали? Пишите 9703.
0: Дарим подарки.

0: подарки.
1: Ну что, пришло подводить итоги нашего первого сегодняшнего состязания. Давайте еще раз слушать фрагментик, но уже с ответом.
2: Помещение там, где дети, учащиеся школы, кушают. Им дают там суп, пюре. Там даже едят первоклассники. Там много шеф-поваров, кухня отдельная, чтобы шеф-повара готовили. Это столовая.
1: Все верно, верно. Это была столовая. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 85-10. Вы сегодня абсолютный победитель. Ну и, конечно же, напоминаю, что сегодня вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Я вас поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Всем. Альтагамма помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
5: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 21 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
0: Ты слушаешь

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Доброе утро. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Наличие уборка зерновых и зернобобовых культур полностью завершена. В общей сложности аграрии региона намолотили свыше 71,5 тысяч тонн зерна без учета рапса. Средняя урожайность по району составляет почти 43 центнера с гектара, что без малого на 2,5 центнера с гектара больше, чем в прошлом году. Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться следует с паспортом в отдел содействия занятости по адресу город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. В Полоцком университете прошли парламентские чтения об истоках и традициях белорусского народовластия. Встреча приурочена к 30-летию со дня образования Палаты представителей. Говорили об историческом пути нашей страны. Внимание участников чтений – историческому и культурному наследию Беларуси. Цветы к памятнику героя Никиты Куканенко. Также парламентарии посетили памятные места Полоцчины. Власти Финляндии проводят самое масштабное с момента окончания Второй мировой войны учения гражданской обороны. В них задействованы десятки тысяч граждан, а также военные и медики. Только в одном из противоракетных бункеров собрали не менее 2000 человек. С их участием отрабатывались меры радиационной защиты, а также масштабной экстренной эвакуации.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 і 6 вересня, 33-й день білоруського письменства, приймають Костюковичі. Масштабний фест книги, зорні гості, самобутні ремесла і яркое свято. Глядіть концерти 5 вересня у ефірі «Білорусь-3». Церемонія урочистого відкриття і святочний концерт у 12 годин. Концерт «Живая класика» у 15 годин. Церемонія урочистого закриття і святочний концерт у 21 годину. Адчуємо силу родного слова разом.
0: Реклама на Лідер FM 54-70-75.
9: These streets are far from black and white.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Медиапроект о женщинах, успешно совмещающие медицину и общественную работу, реализуют в Гродно. Его героинями уже стали 12 женщин. Героини проекта – председатели правкомов, общественные инспекторы по охране труда, ревизоры и другие профсоюзные активистки учреждений здравоохранения региона. Серия коротких, нетривиальных интервью призвана одновременно раскрыть личность каждой героини и объяснить, чем на самом деле занимается та или иная профсоюз должность. Важный акцент – все эти должности не штатные, а исключительно общественные, добавленные к основной работе. Проект рассказывает, как женщинам удается все совмещать, какие задачи они решают ежедневно и почему профсоюз стал для них важной частью жизни. Из интервью читатели узнают не только о профессиональном пути героинь, но и о том, что стоит за привычными, но не всегда понятными широкой аудитории словами. За каждой должностью конкретные дела, за защита трудовых прав коллег, контроль усилий труда, организация оздоровления спортивных и культурных мероприятий, поддержка молодых специалистов и внимание к ветеранам отрасли. Медиапроект «Женщины твоего профсоюза» посвящен году белорусской женщины.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай!
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской 80.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 21 тепла.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. С 1 сентября коллектив Лидской центральной районной больницы значительно пополнился. В штат влились 57 молодых специалистов. Из них 26 – это врачи, окончившие высшее учебное заведение, и 31 – работник со средним медицинским образованием. Чтобы адаптация новичков прошла максимально гладко, за каждым из них закрепили опытного наставника, готового помогать и подсказывать на всех этапах освоения профессии. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.com. Мошенники пытались обмануть жителя Кареличского района, однако тот обратился в милицию. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: 42-летний житель Кареличского района обратился в местного УВД с заявлением о том, что с ним связались мошенники и требуют деньги. Сотрудниками криминальной милиции райотдела установлено, что 26 августа заявителю позвонил неизвестный, представившись сотрудником почты. Он сообщил, что пришла посылка и ее необходимо забрать. По истечению обстоятельств родственники мужчины действительно планировали отправить ему посылку, однако он созвонился с родными и те уверили его, что лично привезут ее. После этого неизвестный снова напомнили о себе. На этот раз звонил якобы сотрудник центра информатизации. Звонивший запугал мужчину, что в отношении него возбуждено уголовное дело, и чтобы замять его, необходимо перевести деньги по указанным реквизитам. Мужчина сообразил, что с ним общаются аферисты, которые пытаются нажиться за его счет. Поэтому он не стал выполнять их требования, а сообщил о данном случае в Кареличский РОВД. В настоящее время по факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. На этом не все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках в Телеграм, Инстаграм.
4: Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате США по теннису. В матче второго раунда действующая чемпионка US Open переиграла российскую теннисистку Полину Яценко со счетом 6-1, 6-1. Поединок продолжался всего 54 минуты. В третьем раунде Арина Соболенко будет соперничать с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. В Непале спасатели при помощи тяжелой техники пытаются пробиться к подземным туннелям. Там, как предполагается, могли найти убежище десятки или даже сотни человек. В частности, речь идет о строителях, которые прокладывали эти туннели. На данный момент это последняя надежда найти живыми хоть кого-нибудь из тех, кто оказался на границе Непала и Китая 26 августа в момент схода силевого потока. По данным властей, на сегодня известно о гибели 1127 человек. Еще почти 4900 числятся пропавшими без вести.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: В Италии состоялось открытие 83-го Венецианского кинофестиваля. На нем показали байопик «Чернила» Дэнни Бойла. Фильм рассказывает историю становления британского таблоида «The Sun» после того, как в 1969 году его приобрел Руперт Мердок. Под руководством редактора Ларри Лэмба «The Sun» стала одной из самых продаваемых газет в Британии. Мердока в фильме сыграл Гай Пирс. Актер рассказал на пресс-конференции, что медиамагнат остался доволен кастингом. Об этом Пирсу сообщила дочь Мердока Элизабет. Сценарий основан на одноименной пьесе драматурга Джеймса Грэма, опубликованной в 2017 году. Грэм сам адаптировал текст для картины. «Чернила» участвуют в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, наряду с 20 другими картинами. Первые критики позитивно оценили ленту.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Иви» назвал «Число зверя» наиболее популярным детективным сериалом этого лета. Проект стартовал в начале августа. Действие сюжета разворачивается в 1990-х. Следователь Кирсанов, которого сыграл Дмитрий Паламарчук, ведет поиски серийного убийцы в Ярославской области, оставляющего на месте преступления число зверя. Вскоре герой узнает о похожих преступлениях, совершенных в 1980-х. Режиссером сериала выступил Алексей Быстрицкий. «Число зверя» будет также транслироваться в эфире телеканала НТВ с 7 сентября.
0: Все кино.
1: Британец Ноа Джуб пополнил актерский состав блокбастера «Мстители. Секретные войны». Шестая часть франшизы Marvel выйдет на экраны в декабре следующего года. Детали роли неизвестны. В картине также появится Сэдди Синг, недавно сыгравшая Джин Грей в кинокомиксе «Человек-паук. Новый день». А Джуб и Синг недавно участвовали в театральной постановке «Ромео и Джульетты» на лондонской театральной сцене. Подробности сюжета «Секретных войн» не раскрываются. А вот «Мстители. Доктор Дум» появится в кинотеатрах 17 декабря.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. На постоянную работу требуется пиццер. Молодой

0: по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия – это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 21 тепла.
3: Ты слушаешь.
4: Весь мир со мной в раздоре. Будь самой горькой из моих.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: На часах 12.00, и я, Аня Белявцева, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Ну, ловите порцию бодрости и любопытный факт. Психологи утверждают, что осенью у многих людей притупляется чувство страха. Так что, если вы откладывали какое-то смелое решение, сейчас самое время действовать. Ну, а для уверенности, конечно же, делайте погромче. Ани Лорак прозвучит в этом часе. Чудо! Егор Крид также появится с нами. Желаю всем прекрасного и отличного, и даже продуктивного дня!

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит на дорогах Личины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: С 25 августа по 5 сентября на территории страны проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». И именно в этот период водители автомобилей в светлое время суток двигаются по улицам с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Есть несколько советов для родителей. Уважаемые родители, учите детей соблюдать правила дорожного движения. С раннего детства учите их наблюдать и ориентироваться. Основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому родители должны сами не нарушать правила дорожного движения, и тогда ваш ребенок научится только правильному поведению. Маленького участника движения надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это одна из причин несчастных случаев на дороге. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. Учите его смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык. Перед тем, как ступить на проезжую часть дороги, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Учите замечать машину. Иногда ребенок не замечает транспорт издалека. Объясните ему, что выходить из любого транспорта можно только тогда, когда он стоит.
2: Радио «Лидер ФМ» подвело итоги фотоконкурса «Мисс Лето», посвященного Году белорусской женщины. По результатам голосования главный титул и признание аудитории завоевала личанка Юлия Пушила, набравшая 93 голоса поддержки. В качестве главного приза победительница получила сертификат на 200 рублей от ювелирной сети «7 карат», а также персональную публикацию на страницах «Лидской газеты». Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за август более чем на 1 миллиард долларов и на 1 сентября составили 15 миллиардов 243 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка. Как отмечается, рост в основном обусловлен повышением цен на золото на международных финансовых рынках. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку из-за выявленных госконтролем нарушений в проведении оборонных сделок. Об этом сообщают эстонские СМИ. По результатам проверки госконтроля деятельности Минобороны Эстонии были выявлены серьезные недостатки, в частности, проблемы в учете военного имущества, несоблюдение бухгалтерских правил, а также недостатки в контроле за договорами и финансовыми расчетами Министерства обороны и Центром оборонных инвестиций.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Блицком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
5: Truck, so I can't breathe.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, друзья! Ну что, продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ну что ж, задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить правда или ложь и, конечно же, отправить на номер 9703 мне верный ответ. Ну что же, мой вопрос сегодня. Правда или ложь, что у некоторых видов осьминогов зрачки имеют прямоугольную форму? Пишите 9703, правда или ложь?
0: Дарим подарки!

0: Дарим подарки.
1: Дарим подарки, второе состязание. Ну что же, подводим итоги. Мой вопрос сегодня был таков. Правда или ложь, что у некоторых видов осьминогов зрачки имеют прямоугольную форму? И это абсолютная правда. Ну что ж, сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 1006. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
3: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите «Вайбер» 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
0: Реклама на «Лидер ФМ». «Лидер ФМ.бай».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

Погода шепчет, что пора сделать музыку погромче и просто ловить момент. Ну а что конкретно она нам говорит на ближайшие часы, узнаем в следующую минуту. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13:00. Ну что, всем доброго дня. Как ваше настроение? Ну, солнышко светит, меня это очень радует. Встречаем новый музыкальный час. Люся Чеботина прозвучит с новинкой. Что тебя тянет ко мне, так и не помню. Риана также появится на волнах 94.3. Горячий хит Джоэл Кори. Совсем скоро розыгрыш подарков, ну а пока прямо по курсу новости с погодой.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Учитель Лидской детской художественной школы искусств Лилия Гребень посвятила обучению и воспитанию молодых талантов более 35 лет. За эти годы она вложила душу в сотни ребят, помогла им освоить основы живописи и поверить в собственные силы. О том, что вдохновило самого мастера на выбор этого пути, в чем секрет успеха ее выпускников и где она черпает вдохновение для создания собственных картин, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Температура августа оказалась незначительно выше нормы – на 0,1 градуса. Самый теплый день выдался 6 августа со среднесуточной температурой воздуха плюс 25,9, самый холодный – 25 числа – плюс 13,3. Максимальная температура воздуха 6 августа составила плюс 33, минимальная – 28 числа – плюс 8,3. В Лиде августовский и годовой также абсолютный температурный максимум был отмечен 29 августа 1992 года – плюс 35,3, минимум 30 августа 66-го – минус 1,1 градуса. Самый теплый август наблюдался в 2022 году – плюс 29, самый холодный – в 1926-м – плюс 14,2. Новый формат акции «Беларусь единая», которая традиционно проводится в преддверии Дня народного единства, накануне презентовали в Минске. Ребята без скучных лекций и заученных фраз расскажут таким же молодым жителям Беларуси об истории страны, государственном празднике, о том, что объединяет белорусов. Акция стартует сегодня в Гродненской области и завершится масштабным мероприятием в Минске 17 сентября. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с резонансной инициативой, предложив переименовать стратегический Ормузский пролив в свою честь. Такое заявление он опубликовал на странице в своей соцсети. Утверждение о контроле над водной артерией президент проиллюстрировал публикацией карты Персидского залива, где Ормузский пролив был обведен кругом и обозначен как новая территория США.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер западный – 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
3: Модели без ограничений по весу.
2: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
4: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
5: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, продолжаем разыгрывать подарки. Сегодня как раз-таки разыграем цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Ареал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, чтобы получить подарок, я вам предлагаю вопрос и 3 варианта ответа к нему. Ваша задача быстренько понять, что же я от вас хочу, и отправить мне правильный вариант ответа на номер 9703. Ну что же, как называются клетки, которые передают нервы? Импульсы, нейроны, лейкоциты, эритроциты. Пишите 9703.
0: Дарим

0: Подводим итоги нашего состязания. Как называются клетки, которые передают нервные импульсы? Нейроны, лейкоциты или же эритроциты? Ну, конечно же, это нейроны. Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 6706. Я вас поздравляю. И, конечно же, напоминаю, что вам сегодня достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
0: Качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

На Лидер ФМ время хороших новостей от синоптиков. За окном у нас уже 19 градусов, солнышко немножко выглянуло и дождь чуть-чуть пригревает. Ну что, желаю вам всем отличного дня. Совсем скоро прогноз погоды на завтрашний день.

Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +16, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00. Ну что же, встречаем новый музыкальный час. Давай на самый верх прозвучит на волнах 94.3. Давай. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Тону. Совсем скоро проведем розыгрыш «Дневной сеанс». Не пропускайте.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 5 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Почти две недели врачи сразу Лидской ЦРБ, а потом больницы скорой медицинской помощи в Гродно боролись за жизнь трех граждан Туркменистана, которые отравились бледной поганкой. Они приехали в Беларусь на заработки, устроились на работу на стройку в Лиде. 18 августа поели грибов, а на следующее утро попали в больницу. 21 августа их перевезли в Гродно. Состояние всех было тяжелым. Двоих госпитализировали в реанимацию, одного в токсикологическое отделение. Сегодня иностранные пациенты чувствуют себя хорошо, они выписаны из больницы. С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действовать 30 календарных дней с момента внесения платежа. В течение месяца заказчик обязан выполнить одно из трех действий – предоставить транспортное средство, указанное при оплате, непосредственно в зону ожидания, завершить процедуру онлайн-регистрации через личный кабинет или подать заявление о возврате денежных средств до истечения 30-дневного срока. В Испании не утихают массовые протесты. На фоне миграционного кризиса на улице более чем 260 городов вышли сотни тысяч человек. Люди протестуют против бессилия властей урегулировать сиутский кризис. Они настаивают на усилении охраны границы и требуют не допустить нового масштабного прорыва в Сиуту.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет-привет! Ну что, проголодались? Ну, знаю, проголодались. Аня Белявцева позаботилась о вас. Но сегодня разыграем вкусный подарок. Это будет пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Качина, 29. Ну, правила, конечно же, для всех озвучу. Включаю вам коротенький фрагмент из фильма. Вы пытаетесь понять название и быстренько на номер 9703 пишите мне название. Ну что, слушаем?
2: Как он допустил, чтобы сэр Генри влюбился в нее?
3: Любовь сэра Генри грозит бедой только сэру Генри, а любовь Ватсон...
2: Зачем такие сложности?
1: Пишите, как же называется этот самый фильм. 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Ну что, прослушали, подводим итоги. Конечно, разные варианты я получила. Давайте еще раз слушать отрывок.
2: Как он допустил, чтобы сэр Генри влюбился в нее?
3: Любовь сэра Генри грозит бедой только сэру Генри, а любовь Ватсон...
2: Ну чем такие сложности?
1: Этот самый отрывочек из советского телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Ну что, у нас сегодня есть победитель. Последняя цифра номера 59-22. Вы сегодня были быстрее всех. Ну и, конечно же, выиграли вкусную пиццу от пиццерии «Арт Пицца», которая открылась в торговом центре «Лида Парк», улица Кочина, 29. Поздравляю и, конечно же, приятного аппетита.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: ко дну.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу бриош знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
7: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов, онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Белгидромет сообщает, завтра, 4 сентября, по информации Белгидромета, ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер ФМ.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем большой привет! Ну что, 15.00, первая половина дня уже позади. Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. «Елка» прозвучит в этом часе. Где ты? Я по следам, где... Бьонсе! Юлианна Караулова также бодро ворвется в наш музыкальный час.

0: Let's go!
1: Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день, в центре внимания которого оказались вопросы кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона. В ходе мероприятия были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в районе. Особый акцент был сделан на использовании местного кадрового резерва, специалистов, которые на протяжении ряда лет успешно работают в своих организациях и подтвердили профессионализм на практике. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» накануне стартовали традиционные соревнования Департамента охраны МВД по волейболу. В зале собрались сильнейшие команды из всех регионов страны. Победители станут известны завтра. 3 сентября в Беларуси отмечается День памяти об окончании Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, последнего члена стран ОСИ, воевавшего с антигитлеровской коалицией. Этот документ стал юридическим подтверждением окончания глобального конфликта. Эта дата напоминает о цене мира и о подвиге тех, кто сражался за победу. Уровень заполнения водохранилищ при ГЭС в одном из 5 регионов Норвегии достиг самого низкого значения для этого времени года, сообщает ТАСС. Дефицит воды связан с продолжительной засушливой погодой и небольшим количеством снега, выпавшего прошлой зимой. Если осенью в Норвегии будет недостаточно осадков, цены на энергоносители могут вырасти. Стоимость газа уже достигла максимального уровня за последние 3 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Самый знаменитый день осени уже здесь. Сегодня 3 сентября, календарь успешно перевернут, а мы продолжаем заряжать ваш четверг правильной музыкой.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +16, +18.

0: Вечер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА стала площадкой для проведения информационно-просветительской акции «Беларусь единая», приуроченная ко Дню народного единства, который будет отмечаться 17 сентября. Мероприятие состоялось в Лидском технологическом колледже и Лидском колледже имени Янки Купалы и собрало учащихся для важного разговора об истории, ценностях и будущем страны. Спикерами диалоговой площадки выступили молодежные лидеры. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале ЛИДА ТВ. Праздник торфа «Детвянские оскарбы» состоится на Личине в пятницу 4 сентября. Местом проведения станет площадка Детвянского дома культуры. Начало в 15 часов. В программе брендового праздника награждение передовиков торфобрикетного завода «Детва», фотовыставка предприятия, концертные выступления, фудкорты, торговля, детские аттракционы, а также ночная дискотека. В Полоцке спасатели ликвидировали пожар в торговом помещении на проспекте Франциска Скорины. Сообщение о возгорании поступило вечером 2 сентября. К моменту прибытия первых подразделений торговый зал был сильно задымлен. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь удалось быстро локализовать и потушить. Инцидент обошелся без жертв. Природное явление Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы, что повысит риск экстремальной жары, засухи и паводков в различных регионах планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию, являющуюся специализированным межправительственным учреждением ООН. Согласно прогнозам, вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля следующего года составляет почти 100%.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
5: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
4: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Для здоровья, вкуса, силы, лук-сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: В Италии состоялось открытие 83-го Венецианского кинофестиваля. На нем показали байопик «Чернила» Дэнни Бойла. Фильм рассказывает историю становления британского таблоида «The Sun» после того, как в 1969 году его приобрел Руперт Мердок. Под руководством редактора Ларри Лэмба «The Sun» стала одной из самых продаваемых газет в Британии. Мердока в фильме сыграл Гай Пирс. Актер рассказал на пресс-конференции, что медиамагнат остался доволен кастингом. Об этом Пирсу сообщила дочь Мердока Элизабет. Сценарий основан на одноименной пьесе драматурга Джеймса Грэма, опубликованной в 2017 году. Грэм сам адаптировал текст для картины. «Чернила» участвуют в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, наряду с 20 другими картинами. Первые критики позитивно оценили ленту.
0: Все кино.
1: Онлайн-кинотеатр «Иви» назвал «Число зверя» наиболее популярным детективным сериалом этого лета. Проект стартовал в начале августа. Действие сюжета разворачивается в 1990-х. Следователь Кирсанов, которого сыграл Дмитрий Паламарчук, ведет поиски серийного убийцы в Ярославской области, оставляющего на месте преступления число зверя. Вскоре герой узнает о похожих преступлениях, совершенных в 1980-х. Режиссером сериала выступил Алексей Быстрицкий. «Число зверя» будет также транслироваться в эфире телеканала НТВ с 7 сентября.
0: Все кино.
1: Британец Ноа Джуб пополнил актерский состав блокбастера «Мстители. Секретные войны». Шестая часть франшизы Marvel выйдет на экраны в декабре следующего года. Детали роли неизвестны. В картине также появится Сэдди Синг, недавно сыгравшая Джин Грей в кинокомиксе «Человек-паук. Новый день». А Джуб и Синг недавно участвовали в театральной постановке «Ромео и Джульетты» на лондонской театральной сцене. Подробности сюжета «Секретных войн» не раскрываются. А вот «Мстители. Доктор Дум» появится в кинотеатрах 17 декабря.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
3: Модели без ограничений. По весу.
2: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей – матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +16, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На Ивьевщине в рамках областного проекта «Село для молодежи, молодежь для села» состоялась диалоговая площадка на тему «Истоки. Малая родина». Главная цель инициативы – поддержка молодых людей в сельской местности, развитие инфраструктуры агрогородков. Встреча, прошедшая в рамках работы общественно-политического центра белорусской партии «Белая Русь», объединила представителей Вороновского, Дятловского, Карелического, Лидского, Новогрудского, Ашмянского, Островецкого, Сморгонского и Щучинского районов. На этой неделе стартует 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу. Лида Бутик Авто матч первого тура проведет в предстоящую субботу, 5 сентября. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» наша команда будет принимать столичный «Дорожник». Начало встречи в 13 часов. В Гродненском районе во время законной охоты произошла трагедия. 51-летний егерь случайно застрелил своего 48-летнего знакомого. Инцидент произошел вечером 2 сентября в лесу. Группа охотников заметила косулю и начала готовиться к стрельбе, однако у егеря разрядилась батарея в прицеле. Вернувшись к автомобилю, мужчина сел на водительское сиденье и положил заряженный карабин на колени, забыв поставить его на предохранитель. В момент, когда он снимал защитный колпачок с оптики, произошел непроизвольный выстрел. Заряд попал в знакомого. От полученного ранения он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Стоимость бензина Super E10 в Германии достигла рекордно высокого уровня после новой эскалации конфликта между Ираном и США. Об этом сообщает издание Bild. Средняя цена за литр по всей стране выросла до 2 евро 22 центов, превысив предыдущий рекорд, установленный в марте 2022 года. Газета подчеркивает, что для водителей в Германии заправка становится очень дорогой.
3: Лидер FM. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: маленько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям. Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 4 сентября с 9.30 до 11.30 в городе Лиде по улице Мицкевича, 48. С 9.00 до 13.00 в городе Березовке по улице Заводской, переулком 2 Заводскому, Садовому. С 13.00 до 16.00 в населенном пункте Доржи в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасный всем дороги. Глава концерна Ford опубликовал в своих соцсетях несколько изображений проектируемого сейчас компанией электропикапа. Будущая новинка одета в камуфляж на фоне достопримечательностей Лас-Вегаса. Определенные выводы о внешности машины сделать можно. Пикап получит крупную светотехнику, довольно низкую линию крыши со спойлером и относительно компактную грузовую платформу. Учитывая наличие пленки, даже на колесных дисках можно сделать вывод, что они получат оригинальный аэродинамически оптимизированный дизайн. Кроме того, автомобиль отличается небольшими для пикапа боковыми зеркалами. Ford ранее уточняли, что уменьшение их площади на 20% добавляет к запасу хода около 2,5 километра. В оснащение пикапа должны войти, к примеру, новая медиасистема с большим дисплеем и сервисами Apple, цифровой ключ, комплекс водительских ассистентов и возможность подзарядки сторонних электропотребителей.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: техники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то,

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА стала площадкой для проведения информационно-просветительской акции «Беларусь-Одиная», приуроченная ко Дню народного единства, который будет отмечаться 17 сентября. Мероприятие состоялось в Лидском технологическом колледже и Лидском колледже имени Янки Купалы и собрало учащихся для важного разговора об истории, ценностях и будущем страны. Спикерами диалоговой площадки выступили молодежные лидеры. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале ЛИДА ТВ. С 1 сентября коллектив Лидской центральной районной больницы значительно пополнился. В штат влились 57 молодых специалистов. Из них 26 – это врачи, окончившие высшее учебное заведение, и 31 – работник со средним медицинским образованием. Чтобы адаптация новичков прошла максимально гладко, за каждым из них закрепили опытного наставника, готового помогать и подсказывать на всех этапах освоения профессии. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит на дорогах Личины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 25 августа по 5 сентября на территории страны проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». И именно в этот период водители автомобилей в светлое время суток двигаются по улицам с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Есть несколько советов для родителей. Уважаемые родители, учите детей соблюдать правила дорожного движения. С раннего детства учите их наблюдать и ориентироваться. Основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому родители должны сами не нарушать правила дорожного движения, и тогда ваш ребенок научится только правильному поведению. Маленького участника движения надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это одна из причин несчастных случаев на дороге. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения автомобиля. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. Учите его смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык. Перед тем, как ступить на проезжую часть дороги, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Учите замечать машину. Иногда ребенок не замечает транспорт издалека. Объясните ему, что выходить из любого транспорта можно только тогда, когда он стоит.
1: В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» накануне стартовали традиционные соревнования Департамента охраны МВД по волейболу. В зале собрались сильнейшие команды из всех регионов страны. Победители станут известны завтра.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверять его ждем только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
3: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Прекрасного всем вечера! Ученые из Техасского университета представили инновационный препарат, который может стать настоящим прорывом в борьбе со старением мозга. Это назальный спрей, способный восстановить память и концентрацию, а также предотвращать развитие деменции. Новый спрей решает многие задачи. Активные компоненты проникают через слизистую носа и напрямую поступают в ткань, минуя защитный барьер. Это позволяет добиться максимальной эффективности при минимальных дозах. Испытания на грызунах показали впечатляющие результаты. Всего 2 пшика спрея уменьшили воспалительные процессы, восстановились утраченные клетки и значительно улучшились когнитивные функции, память и концентрация. Для пожилых мышей это означало возвращение к более молодому состоянию мозга. Пока речь идет только о животных, но ученые полны оптимизма. Если испытания на людях подтвердят эффективность, спрей может стать доступным средством профилактики возрастных изменений мозга. Никаких уколов, никаких сложных процедур. Просто пара нажатий в нос, и мозг лучше работает. Но то, что наука уже на пороге такого открытия, невероятно воодушевляет. Старость больше не приговор, а возможно, скоро мы узнаем ответ.

0: Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: И единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
8: Никому не скажу.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +16, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день, в центре внимания которого оказались вопросы кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона. В ходе мероприятия были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в районе. Особый акцент был сделан на использовании местного кадрового резерва, специалистов, которые на протяжении ряда лет успешно работают в своих организациях и подтвердили профессионализм на практике. В Лиде в предстоящую субботу, 5 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Почти две недели врачи сразу Лидской ЦРБ, а потом больницы скорой медицинской помощи в Гродно боролись за жизнь трех граждан Туркменистана, которые отравились бледной поганкой. Они приехали в Беларусь на заработки, устроились на работу на стройку в Лиде. 18 августа поели грибов, а на следующее утро попали в больницу. 21 августа их перевезли в Гродно. Состояние всех было тяжелым. Двоих госпитализировали в реанимацию, одного в токсикологическое отделение. Сегодня иностранные пациенты чувствуют себя хорошо, они выписаны из больницы. Праздник торфа «Детвянские скарбы» состоится на Личине в пятницу 4 сентября. Местом проведения станет площадка Детвянского дома культуры. Начало в 15 часов. В программе брендового праздника награждение передовиков торфобрикетного завода «Детва», фотовыставка предприятия, концертные выступления, фудкорты, торговля, детские аттракционы, а также ночная дискотека.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2-6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
7: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Медиапроект о женщинах, успешно совмещающий медицину и общественную работу, реализуют в Гродно. Его героинями уже стали 12 женщин. Героини проекта – председатели правкомов, общественные инспекторы по охране труда, ревизоры и другие профсоюзные активистки учреждений здравоохранения региона. Серия коротких, нетривиальных интервью призвана одновременно раскрыть личность каждой героини и объяснить, чем на самом деле занимается та или иная профсоюзная должность. Важный акцент – все эти должности не штатные, а исключительно общественные, добавленные к основной работе. Проект рассказывает, как женщинам удается все совмещать, какие задачи они решают ежедневно и почему профсоюз стал для них важной частью жизни. Из интервью читатели узнают не только о профессиональном пути героинь, но и о том, что стоит за привычными, но не всегда понятными широкой аудитории словами. За каждой должностью конкретные дела, за защита трудовых прав коллег, контроль усилий труда, организация оздоровления спортивных и культурных мероприятий, поддержка молодых специалистов и внимание к ветеранам отрасли. Медиапроект «Женщины твоего профсоюза» посвящен году белорусской женщины.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Ивьевщине в рамках областного проекта «Село для молодежи, молодежь для села» состоялась диалоговая площадка на тему «Истоки. Малая Родина». Главная цель инициативы – поддержка молодых людей в сельской местности, развитие инфраструктуры агрогородков. Встреча, прошедшая в рамках работы общественно-политического центра белорусской партии «Белая Русь», объединила представителей Вороновского, Дятловского, Карелического, Лидского, Новогрудского, Ашмянского, Островецкого, Сморгонского и Щучинского районов. Наличие и уборка зерновых и зернобобовых культур полностью завершена. В общей сложности аграрии региона намолотили свыше 71,5 тысяч тонн зерна без учета рапса. Средняя урожайность по району составляет почти 43 центнера с гектара, что без малого на 2,5 центнера с гектара больше, чем в прошлом году. Температура августа оказалась незначительно выше нормы – на 0,1 градуса. Самый теплый день выдался 6 августа со среднесуточной температурой воздуха плюс 25,9. Самый холодный – 25 числа – плюс 13,3. Максимальная температура воздуха 6 августа составила плюс 33. Минимальная – 28 числа – плюс 8,3. В Лиде августовский и годовой также абсолютный температурный максимум был отмечен 29 августа 1992 года – плюс 35,3. Минимум 30 августа 66-го – минус 0,1 градуса. Самый теплый август наблюдался в 2022 году – плюс 29. Самый холодный – в 1926-м – плюс 14,2. На этой неделе стартует 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу. Лида Бутик Авто матч первого тура проведет в предстоящую субботу, 5 сентября. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» наша команда будет принимать столичный «Дорожник». Начало встречи в 13 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер южный, юго-западный 2,6 с порывами днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 17-18 градусов тепла.

0: Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине

Лидер FM. 11 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.